0: Начинает перебой.
1: Перебой.
0: Могу ты нажать армию? Чиней.
1: Чапорт.